0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM
0: 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Из-за жары неотложную помощь получили люди разного возраста. Далее об этом и других событиях более подробно. Медики службы неотложной медицинской помощи в эти жаркие дни оказали помощь людям разного возраста. И в связи с воздействием жары очень тяжелых или трагических ситуаций не было, сообщила представитель службы Инга Витала. У детей жалобы появлялись после длительного пребывания на улице, чаще в случаях, когда весь день или большая его часть проводилась на улице в играх или у водоемов на жаре и на солнце. Чаще всего дополнительно констатировалось недостаточное потребление жидкости. Аналогичные вызовы были зарегистрированы и в группе взрослых, в свою очередь среди молодежи. Самой частой ошибкой было длительное пребывание на улице в жаркую погоду во время занятий спортом или другой физической активности, в результате чего происходил перегрев и требовалась медицинская помощь. В ряде ситуаций и взрослые длительное время выполняли физическую работу на улице в жару, после чего появлялись проблемы со здоровьем. Вызовы поступали к пожилым людям, у которых жалобы начинались во время пребывания в нагретых помещениях. Служба призывает в жаркую погоду чаще связываться с родственниками и соседями, которые живут одни, чтобы убедиться в их самочувствии. Служба указывает, что в большинстве случаев потребление жидкости было недостаточным. Иногда ее в течение дня не употребляли вовсе. Службе напоминает, что в жаркую погоду жидкость нужно употреблять регулярно в течение всего дня, не дожидаясь чувства жажды. Также в дневное время, когда солнце наиболее активно, рекомендуется находиться в проветриваемых помещениях или в тени и избегать тяжелой физической работы. В понедельник в Смилтоне видели медведя, подтвердила агентству «Лето» руководитель отдела коммуникации самоуправления Марита Муза. Муниципальная полиция Смилтонского края проинформирована, она обследовала территорию лесного кладбища и озера Клейзерс, где был замечен медведь. Если жители заметят медведя снова, им следует сообщить в муниципальную полицию по телефону 28-659-933. Самоуправление просит жителей всего края быть очень осторожными, поскольку медведь ранее был замечен и в других местах, в том числе у озера Нейдрайс и в поселке Меру. Управление охраны природы рекомендует при встрече с медведем жителям сохранять спокойствие и оставаться в безопасности. Ни в коем случае не приближаться, сообщить в ответственные учреждения и не создавать животному дополнительный стресс, например, провоцируя его, преследуя на машине, громко сигналя, пугая собаками, бегая за ним или преграждая ему путь. Меньший стресс увеличивает вероятность того, что дикое животное в ближайшее время само покинет населенный пункт. Медведь чаще всего попадает в город, когда бродит в поисках пищи, а не из-за агрессии или желания напасть на людей. Управление напоминает, что в ситуациях, когда медведь или другое крупное дикое животное оказалось в городской среде, в первую очередь необходимо связываться с местным самоуправлением и управлением охраны природы, позволив специалистам координировать ситуацию и быстрее выпроводить животное из города. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре. Предупреждение будет в силе с 13 до 21 часа. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симонова, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. МИД предлагает запретить импорт отдельных промышленных товаров из России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. В настоящее время поправки находятся в процессе согласования. Как сообщило после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, скорее всего, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм – на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт в Латвию определенных промышленных товаров как напрямую из России и Белоруссии, так и из других третьих стран, если эти товары происходят из упомянутых государств. При этом точный список запрещенных товаров в законе пока не определен. Его планируется включить в правила Кабинета министров, где товары будут идентифицироваться по кодам комбинированной номенклатуры. Под импортом в понимании законопроекта будет подразумеваться выпуск товаров в свободное обращение, ввоз для переработки или конечного потребления с целью их выпуска на рынок. В свою очередь, транзитные перевозки через Латвию в другие страны Европейского Союза ограничиваться не будут. Законопроект предусматривает, что запрет будет рассматриваться на те промышленные товары, которые до сих пор не были включены в санкции ЕС, тарифные или другие режимы торговых ограничений. В то же время в аннотации указано, что этой инициативой Латвия дополнит общую политику ЕС, стремясь ослабить экономические связи со странами-агрессорами и ограничить их доходы от экспорта. В качестве одной из первых групп, на которые может распространяться запрет, упоминаются книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда, обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2023 году составил 12,5 миллионов евро или 6,5% от соответствующего импорта и 0,5% от общего импорта Латвии. Цель регулирования – снизить риски для нацбезопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Авторы законопроекта также характеризуют его как инструмент сигнальной политики, который подтверждает позицию Латвии и призывает общество отказаться от товаров из этих стран. В то же время в аннотации признается, что практическое влияние может быть ограниченным, поскольку товары российского и белорусского происхождения могут попадать в Латвию косвенно через другие страны-члены ЕС после их выпуска в свободное обращение на едином рынке. Предусматривается, что после введения регулирования Кабинет министров будет ежегодно оценивать влияние запрета на общественную безопасность и при необходимости принимать решение о его продлении. Законопроект планируется продвигать в срочном порядке, чтобы как можно скорее ограничить экономические отношения со странами-агрессорами. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь, ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла, во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24, индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре. Предупреждение будет в силе с 13 до 21 часа, столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Рижский жилищный совет подал в отставку. Далее об этом и других событиях более подробно. Из-за кризисной ситуации с мясным павильоном Рижского центрального рынка совет компании «Рига с нами» ушел в отставку. Исполнительный директор города Янис Ланге получил заявление от обоих членов совета об уходе с должностей с 30 июня. «Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», — сказал исполнительный директор. Он принял решение с 1 июля назначить временными членами совета компании Иманса Пайглитиса и Роджерса Григали. Задачей нового совета будет оценка работы правления и обеспечение непрерывной деятельности компании. Согласно информации firmas.lv, Пайглитис входит в совет Рига Суденс, Григали в совет Латвэнерго. На третье место члена совета Рига с нами проходит конкурс. Самоуправление пояснили, что конкурс будет проведен также на два места членов совета, на которые были назначены временные представители. Ранее сообщалось, что после оценки технического состояния безопасности здания мясного павильона Рижского центрального рынка, Государственное бюро контроля строительства приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. В Алмерском крае в муниципальные детские сады будут принимать детей уже с возраста 1 года и 4 месяцев, сообщил специалист по связям с общественностью самоуправления Дзинтерс Мочс. На заседании Думы Алмерского края 26 июня депутаты утвердили изменения в обязательных правилах о порядке регистрации и приема детей в образовательные учреждения Алмерского краевого самоуправления, где реализуется программа дошкольного образования. Главное изменение предусматривает снижение минимального возраста для приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Теперь муниципальные учреждения будут принимать детей уже с 1 года и 4 месяцев вместо 1,5 лет, как было установлено ранее. Как пояснил представитель самоуправления, необходимость таких изменений связана с общей тенденцией сокращения числа детей, что создает возможность принимать детей в детские сады раньше. Это позволит не только полноценно и эффективно использовать уже существующую инфраструктуру детских садов и сохранить кадровые ресурсы, но и окажет существенную практическую поддержку семьям. Поскольку выплата родительского пособия прекращается, когда ребенку исполняется 1 год и 4 месяца, для многих матерей важно своевременно вернуться к профессиональной деятельности, чтобы семья не столкнулась со снижением доходов. В соответствии с требованиями законодательства, проект правил также был вынесен на общественное обсуждение в период с 28 мая по 10 июня. Во время обсуждения жители выразили поддержку идеи снизить минимальный возраст для приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре. Предупреждение будет в силе с 13 до 21 часа. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Из-за жары неотложную помощь получили люди разного возраста. Далее об этом и других событиях более подробно. Медики службы неотложной медицинской помощи в эти жаркие дни оказали помощь людям разного возраста. И в связи с воздействием жары очень тяжелых или трагических ситуаций не было, сообщила представитель службы Инга Витала. У детей жалобы появлялись после длительного пребывания на улице, чаще в случаях, когда весь день или большая его часть проводилась на улице в играх или у водоемов на жаре и на солнце. Чаще всего дополнительно констатировалось недостаточное потребление жидкости. Аналогичные вызовы были зарегистрированы и в группе взрослых, в свою очередь среди молодежи. Самой частой ошибкой было длительное пребывание на улице в жаркую погоду во время занятий спортом или другой физической активности, в результате чего происходил перегрев и требовалась медицинская помощь. В ряде ситуаций и взрослые длительное время выполняли физическую работу на улице в жару, после чего появлялись проблемы со здоровьем. Вызовы поступали к пожилым людям, у которых жалобы начинались во время пребывания в нагретых помещениях. Служба призывает в жаркую погоду чаще связываться с родственниками и соседями, которые живут одни, чтобы убедиться в их самочувствии. Служба указывает, что в большинстве случаев потребление жидкости было недостаточным. Иногда ее в течение дня не употребляли вовсе. Службе напоминает, что в жаркую погоду жидкость нужно употреблять регулярно в течение всего дня, не дожидаясь чувства жажды. Также в дневное время, когда солнце наиболее активно, рекомендуется находиться в проветриваемых помещениях или в тени и избегать тяжелой физической работы. В понедельник в Смилтоне видели медведя, подтвердила агентству «Лето» руководитель отдела коммуникации самоуправления Марита Муза. Муниципальная полиция Смилтонского края проинформирована, она обследовала территорию лесного кладбища и озера Клейзерс, где был замечен медведь. Если жители заметят медведя снова, им следует сообщить в муниципальную полицию по телефону 28-659-933. Самоуправление просит жителей всего края быть очень осторожными, поскольку медведь ранее был замечен и в других местах, в том числе у озера Нейдрайс и в поселке Меру. Управление охраны природы рекомендует при встрече с медведем жителям сохранять спокойствие, оставаться в безопасности, ни в коем случае не приближаться, сообщить в ответственные учреждения и не создавать животному дополнительный стресс, например, провоцируя его, преследуя на машине, громко сигналя, пугая собаками, бегая за ним или преграждая ему путь. Меньший стресс увеличивает вероятность того, что дикое животное в ближайшее время само покинет населенный пункт. Медведь чаще всего попадает в город, когда бродит в поисках пищи, а не из-за агрессии или желания напасть на людей. Управление напоминает, что в ситуациях, когда медведь или другое крупное дикое животное оказалось в городской среде, в первую очередь необходимо связываться с местным самоуправлением и управлением охраны природы, позволив специалистам координировать ситуацию и быстрее выпроводить животное из города. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре. Предупреждение будет в силе с 13 до 21 часа. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симонова. Новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: 5. Jūlijā uz Intera koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. Jūlijā, koncertzāle Dzinturī. Билеты с билетным сервисом кассы.
4: Большие города.
5: Бедва Юрмала. Ар программу «Квартирникс». 28. августа концерт зале «Дзинтари». Бедва ар лабакаем хитем ун яунам дзесмам уникала концерта. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad, biļešu servisa kasēs.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуется туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до +27, +29 градусов, в центральных до +24, +26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода. Начиная с полудня, дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама. Calvin Harris.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода. Начиная с полудня, дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Pirmajā novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Diopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Diopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servises LV.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Премьер призывает не торопиться с выводами о работе полиции в деле хакеров. Далее об этом и других событиях более подробно. Полиция делает свою работу и работает профессионально, заявил во вторник утром премьер-министр Андрес Кулбергс в Твиттер. В видеообращении премьер прокомментировал события понедельника, в том числе написанные экспертом по кибербезопасности Элвисом Стразденшем в социальной сети X. «Вместо того, чтобы сказать мне спасибо, против меня начат уголовный процесс. Для меня самого это большой сюрприз, и на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не ок», прокомментировал премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременно выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу и работает профессионально. Все будет выяснено. А в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное кибератаке на АО «Государственные леса Латвии», извлеченным урокам, последствиям и решениям. В связи с кибератакой на гос-леса Латвии, госполиция проверяет действия, не связанного с инцидентом лица. В рамках ранее начатого уголовного процесса свидетельствует опубликованная полицией информация. В понедельник полиция сообщила, что констатировала случай, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя гослесов Латвии и от имени госучреждений без полномочий совершало действия, в том числе связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Госполиция подчеркивает, что эти действия не были согласованы ни с одним из учреждений, участвующих в расследовании инцидента. Также полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру АО «Государственные леса Латвии». Никто не задержан, подчеркнули в полиции. Позже в распространенном во вторник утром сообщении полиция также сообщила, что конкретному лицу присвоен процессуальный статус «лицо, в отношении которого начат уголовный процесс». Человек был приглашен в полицию для дачи объяснений, явился добровольно и сотрудничал со следователями. В ходе следствия был проведен обыск и изъято одно устройство. Это обычная практика при расследовании уголовного процесса, говорится в сообщении. Стразденш ранее публично заявлял, что связался с лицом или группировкой, взявшей на себя ответственность за атаку, и выяснил возможный размер выкупа. Во всех официальных местах для купания в Риге температура воды достигла плюс 20 и более градусов, сообщили в рижской муниципальной полиции. Самая теплая вода в озере Бабелитес, где температура воды достигла плюс 25 градусов. В Даугаве у Луцавсала температура воды достигла плюс 23, на Кипсале плюс 22, в других местах вода чуть более прохладная. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами образуются грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый, в восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29, в центральных районах до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможно грозы, сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до +27, +29 градусов, в центральных до +24, +26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода. Начиная с полудня, дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов.
0: Микс FM 102.7. Реклама.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: 28. augustā Bidvā Jūrmalā spēlē kvartirņiku sirsnīgi un enerģiski. Labākie hīti un jaunās dziesmas, sarunas ar skatītājiem un pārsteigumi. Nāciet, tas būs īpašs vakars. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servis.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Для укрепления потенциала CERT.LV будет выделено более 2,5 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно. Государство выделит 2,5 миллиона евро для проекта в рамках программы Европейского союза по укреплению потенциала учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. Во вторник правительство разрешило Министерству обороны взять на себя дополнительные долгосрочные обязательства на 2026-2028 годы для реализации проекта. Общий вклад государства в проект составит 2 миллиона 590 тысяч евро, включая налог на добавленную стоимость. Реализовать проект планируется в течение 36 месяцев, а его общее финансирование составит 4 миллиона 340 тысяч евро. Проект укрепления потенциала CERT.LV как Национального центра операций по безопасности реализует Институт математики и информатики Латвийского университета в рамках курса по программе Европейского союза «Цифровая Европа». В целом, реализация проекта будет способствовать более безопасному, стабильному и надежному цифровому пространству, чтобы люди могли безопасно работать, учиться, общаться, использовать онлайн-услуги с меньшим риском, стать жертвами киберинцидентов, подчеркивает Министерство обороны. Уголовный процесс по делу о двухлетнем мальчике, скончавшемся от переохлаждения, в феврале 2025 года прекращен, поскольку обвинявшаяся в его смерти мать умерла. Латгальский районный суд уведомил информационный центр МВД о том, что уголовное дело, возвращенное из суда апелляционной инстанции, не подлежит исполнению в связи со смертью обвиняемой. В прошлом году Латгальский районный суд приговорил мать мальчика к 2 годам, 9 месяцам и 28 дням лишения свободы. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и жестоком обращении с несовершеннолетним. В пользу потерпевшего отца ребенка суд постановил взыскать женщине компенсацию в размере 2900 евро. Во вторник Кабинет министров выделил единовременное пособие в размере 15 тысяч евро семье из Риги, в которой незадолго до ЛИГО в клинической университетской больнице имени Страдиня родилась тройная. 3 мальчика. Пособие не облагается подоходным налогом с населения, его выплату обеспечивает Министерство благосостояния. В 2013 году единовременное социальное пособие получила 1 семья, в 2014 – 5 семей, в 2015 – 3 семьи, в 2016 и 2017 году – по 2 семьи, в 2018 году – 4 семьи, в 2019, 2020, 2021 году по 1 семье, а в 2023 – 3 семьи. В 2024 году это пособие не выплачивалось, а в 2025 году его получили 2 семьи. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется до +27, +29 градусов. В центральных – до +24, +26. В Курзаме и на побережье более прохладно – +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода. Начиная с полудня, дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99 un tiramisu 2x 80 gramu 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
0: 7bet. Visu

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Президент Латвии посетит Эстонию с государственным визитом. Далее об этом и других событиях более подробно. По приглашению президента Эстонии Алара Кариса, президент Латвии Эдгар Ринкевич с 1 по 3 июля посетит Эстонию с государственным визитом. Визит подтверждает добрые дружеские и союзнические отношения Эстонии и Латвии, а также тесное сотрудничество двух соседей в сферах безопасности, обороны, кибербезопасности, предпринимательства, транспортного сообщения и образования. В центре внимания на встречах в рамках визита будут развитие эстонско-латвийских отношений, европейская безопасность, укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО, решительная поддержка Украины, а также сотрудничество в области кибербезопасности и оборонной промышленности. Кроме того, в преддверии предстоящего саммита НАТО будут обсуждаться трансатлантические отношения и региональное сотрудничество между северными и балтийскими странами. Визит начнется в среду 1 июля в порту Рухну, где президент Карис будет приветствовать Ринкевича на официальной церемонии встречи, после чего состоится встреча глав государств и делегаций. Президенты Эстонии и Латвии совместно посадят дерево во дворе школы. После встречи президенты дадут совместную пресс-конференцию у здания спасательной команды Рухну. Президенты Эстонии и Латвии ознакомятся с историей и общественной жизнью Рухну, а также примут участие в народном гулянии во дворе хутора Корси. Во второй день государственного визита президент Латвии встретится в Таллине со спикером Риги Когу Лаури Хуссером и премьер-министром Кристином Михалом. Ринкевича в ходе визита будут сопровождать министр иностранных дел Байба Бража, министр экономики Виктор Валанис и бизнес-делегация из почти 40 человек. Главы государств откроют в Национальной библиотеке латвийско-эстонский бизнес-форум, посвященный расширению стратегического сотрудничества, а также вручат премию «Ливония», которой традиционно удостаиваются по одной эстонской и одной латвийской компании, внесшей вклад в развитие экономики и предпринимательства соседней страны. Президент Латвии также посетит офис компании, представляющей образовательную инициативу и программу по созданию дронов. Также Ринкевич возложит венок к подножью монумента Победы в освободительной войне на площади Вабадуза. Президент Эстонии проведет в честь Ринкевича государственный ужин в розовом саду Кадриорга. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных до плюс 24, плюс 26. В Курзаме и на побережье более прохладно, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7. Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуется туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до +27, +29 градусов, в центральных до +24, +26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода. Начиная с полудня, дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Calvin Harris.
0: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуется туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26. В Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода. Начиная с полудня, дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Большие города.
6: Bidvā Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Bidvā ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
0: Mix FM.
1: Spotify Dance Top 20.
0: Sastāvvieta.
1: Crystal.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода. Начиная с полудня, дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Dance Radio.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

what comes next will be marvelous.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуется туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода. Начиная с полудня, дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуется туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода. Начиная с полудня, дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Премьер призывает не торопиться с выводами о работе полиции в деле хакеров. Далее об этом и других событиях более подробно. Полиция делает свою работу и работает профессионально, заявил во вторник утром премьер-министр Андрес Кулбергс в Твиттер. В видеообращении премьер прокомментировал события понедельника, в том числе написанные экспертом по кибербезопасности Элвисом Стразденшем в социальной сети X. «Вместо того, чтобы сказать мне спасибо, против меня начат уголовный процесс. Для меня самого это большой сюрприз, и на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не ок», прокомментировал премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременно выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу и работает профессионально. Все будет выяснено. А в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное кибератаке на АО «Государственные леса Латвии», извлеченным урокам, последствиям и решениям. В связи с кибератакой на гос-леса Латвии, госполиция проверяет действия, не связанного с инцидентом лица. В рамках ранее начатого уголовного процесса свидетельствует опубликованная полицией информация. В понедельник полиция сообщила, что констатировала случай, когда некая лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя гослесов Латвии и от имени госучреждений без полномочий совершало действия, в том числе связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Госполиция подчеркивает, что эти действия не были согласованы ни с одним из учреждений, участвующих в расследовании инцидента. Также полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру. Структуру АО «Государственные леса Латвии». Никто не задержан, подчеркнули в полиции. Позже в распространенном во вторник утром сообщении полиция также сообщила, что конкретному лицу присвоен процессуальный статус «лицо, в отношении которого начат уголовный процесс». Человек был приглашен в полицию для дачи объяснений, явился добровольно и сотрудничал со следователями. В ходе следствия был проведен обыск и изъято одно устройство. Это обычная практика при расследовании уголовного процесса, говорится в сообщении. Стразденш ранее публично заявлял, что связался с лицом или группировкой, взявшей на себя ответственность за атаку, и выяснил возможный размер выкупа. Во всех официальных местах для купания в Риге температура воды достигла плюс 20 и более градусов, сообщили в рижской муниципальной полиции. Самая теплая вода в озере Бабелитес, где температура воды достигла плюс 25 градусов. В Даугаве у Луцавсала температура воды достигла плюс 23, на Кипсале плюс 22, в других местах вода чуть более прохладная. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами образуются грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый, в восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29, в центральных районах до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможно грозы, сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7. Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода. Начиная с полудня, дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Для укрепления потенциала CERT.LV будет выделено более 2,5 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно. Государство выделит 2,5 миллиона евро для проекта в рамках программы Европейского союза по укреплению потенциала учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. Во вторник правительство разрешило Министерству обороны взять на себя дополнительные долгосрочные обязательства на 2026-2028 годы для реализации проекта. Общий вклад государства в проект составит 2 миллиона 590 тысяч евро, включая налог на добавленную стоимость. Реализовать проект планируется в течение 36 месяцев, а его общее финансирование составит 4 миллиона 340 тысяч евро. Проект укрепления потенциала CERT.LV как Национального центра операций по безопасности реализует Институт математики и информатики Латвийского университета в рамках курса по программе Европейского союза «Цифровая Европа». В целом, реализация проекта будет способствовать более безопасному, стабильному и надежному цифровому пространству, чтобы люди могли безопасно работать, учиться, общаться, использовать онлайн-услуги с меньшим риском, стать жертвами киберинцидентов, подчеркивает Министерство обороны. Уголовный процесс по делу о 2-летнем мальчике, скончавшемся от переохлаждения, в феврале 2025 года прекращен, поскольку обвинявшаяся в его смерти мать умерла. Латгальский районный суд уведомил информационный центр МВД о том, что уголовное дело, возвращенное из суда апелляционной инстанции, не подлежит исполнению в связи со смертью обвиняемой. В прошлом году Латгальский районный суд приговорил мать мальчика к 2 годам, 9 месяцам и 28 дням лишения свободы. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и жестоком обращении с несовершеннолетним. В пользу потерпевшего отца ребенка суд постановил взыскать женщине компенсацию в размере 2900 евро. Во вторник Кабинет министров выделил единовременное пособие в размере 15 тысяч евро семье из Риги, в которой незадолго до ЛИГО в клинической университетской больнице имени Страдиня родилась тройня. 3 мальчика. Пособие не облагается подоходным налогом с населения, его выплату обеспечивает Министерство благосостояния. В 2013 году единовременное социальное пособие получила 1 семья, в 2014 – 5 семей, в 2015 – 3 семьи, в 2016 и 2017 году – по 2 семьи, в 2018 году – 4 семьи, в 2019, 2020, 2021 году по 1 семье, а в 2023 – 3 семьи. В 2024 году это пособие не выплачивалось, а в 2025 году его получили 2 семьи. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется до +27, +29 градусов. В центральных – до +24, +26. В Курзаме и на побережье более прохладно, +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numur viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент Латвии посетит Эстонию с государственным визитом. Далее об этом и других событиях более подробно. По приглашению президента Эстонии Алара Кариса, президент Латвии Эдгар Ринкевич с 1 по 3 июля посетит Эстонию с государственным визитом. Визит подтверждает добрые дружеские и союзнические отношения Эстонии и Латвии, а также тесное сотрудничество двух соседей в сферах безопасности, обороны, кибербезопасности, предпринимательства, транспортного сообщения и образования. В центре внимания на встречах в рамках визита будут развитие эстонско-латвийских отношений, европейская безопасность, укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО, решительная поддержка Украины, а также сотрудничество в области кибербезопасности и оборонной промышленности. Кроме того, в преддверии предстоящего саммита НАТО будут обсуждаться трансатлантические отношения и региональное сотрудничество между северными и балтийскими странами. Визит начнется в среду 1 июля в порту Рухну, где президент Карис будет приветствовать Ринкевича на официальной церемонии встречи, после чего состоится встреча глав государств и делегаций. Президенты Эстонии и Латвии совместно посадят дерево во дворе школы. После встречи президенты дадут совместную пресс-конференцию у здания спасательной команды Рухну. Президенты Эстонии и Латвии ознакомятся с историей и общественной жизнью Рухну, а также примут участие в народном гулянии во дворе хутора Корси. Во второй день государственного визита президент Латвии встретится в Таллине со спикером Риги Когу Лаури Хуссаром и премьер-министром Кристином Михалом. Ринкевича в ходе визита будут сопровождать министр иностранных дел Байба Бража, министр экономики Виктор Валанис и бизнес-делегация из почти 40 человек. Главы государств откроют в Национальной библиотеке латвийско-эстонский бизнес-форум, посвященный расширению стратегического сотрудничества, а также вручат премию «Ливония», которой традиционно удостаиваются по одной эстонской и одной латвийской компании, внесшей вклад в развитие экономики и предпринимательства соседней страны. Президент Латвии также посетит офис компании, представляющей образовательную инициативу и программу по созданию дронов. Также Ринкевич возложит венок к подножью монумента Победы в освободительной войне на площади Вабадуза. Президент Эстонии проведет в честь Ринкевича государственный ужин в розовом саду Кадриорга. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется до +27, +29 градусов. В центральных – до +24, +26. В Курзаме и на побережье более прохладно – +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Jau da ziesmā, Radio Mix FM.
1: An Archer and 54 Ultra. Talk to you.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.